смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. С

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотра. По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

где пляжи опустели в октябре, где все напоминает о тебе. Пишу тебе из тех монастырей, в которых нет ни окон, ни дверей, нет ничего, и честно говоря,

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Когда идет дождь, когда в глазах свет проходящий.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Кубани. 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: Реклама на 107FM.
1: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
3: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
5: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-7-7-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
7: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
8: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
9: Без возрастных ограничений. 2026 год.
10: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
11: Занятия физкультурой и спортом полезны в любом возрасте. Конечно, виды физической активности в разных возрастных группах отличаются.
12: Детям и подросткам от 5 до 17 лет рекомендуются упражнения высокой интенсивности. Это не только занятия физкультурой в школе или активный семейный отдых. Родителям советуют отдать ребенка на спорт. Занятия в спортивной секции приучают детей к дисциплине, формируют умение ставить и достигать цели.
11: Следующую группу по классификации Всемирной организации здравоохранения формируют молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет. Этот возрастной отрезок считается самым благоприятным для занятий спортом. В среднем взрослому человеку рекомендуется тренироваться 2,5 часа в неделю со средней аэробной нагрузкой или около 1 часа с высокой интенсивностью.
12: В 45-59 лет в организме происходит наиболее заметная возрастная перестройка, поэтому стоит подбирать тренировки с учетом медицинских показаний. Подойдут скандинавская ходьба, йога, дыхательная гимнастика.
11: Людям старше 60 физическая активность также жизненно необходима. В этом случае на первом плане регулярность занятий и разумные нагрузки. Простые упражнения помогут сохранить мышечный тонус, подвижность суставов, координацию движений, улучшат работу пищеварительной системы.
12: Спорт и физкультура приносят пользу в любом возрасте, но прежде чем начинать занятия, посоветуйтесь со специалистом. Он поможет выбрать физическую активность с учетом ваших возможностей.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Пройти медицинское обследование и оценить состояние своего здоровья можно бесплатно в рамках государственной программы. Для этого проводятся профилактические осмотры и диспансеризация. Что это такое?
4: Профилактический медицинский осмотр – это комплекс обследований для раннего выявления наиболее опасных заболеваний, грозящих инвалидностью и летальным исходом, а также факторов риска их развития. Диспансеризация – более широкий комплекс мероприятий. Она включает дополнительные методы обследования.
3: Кто может пройти диспансеризацию?
4: Пройти все ключевые обследования и получить консультации нужных врачей совершенно бесплатно может каждый человек, прикрепленный к поликлинике и имеющий полис ОМС.
3: Заболевания, выявленные на ранней стадии, лечатся наиболее эффективно. Не откладывайте здоровье на потом. Регулярно проходите профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: белом полосе.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторс».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

0: Атмосферное давление в норме, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник Доктор Че. Телефон 211-0103.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
3: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
4: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
7: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Авторадио. Так звучит.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточный рост. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Рутина.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.

0: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
1: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником. Президент отметил, что их опыт вместе с новейшими технологиями позволяют быстро и качественно расследовать самые сложные уголовные дела. Российский лидер подчеркнул, что от результатов работы сотрудников следственных органов во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране. Глава государства выразил уверенность в том, что профессиональные принципы и верность долгу останутся главным ориентиром в работе российских следователей. Силы противовоздушной обороны уничтожили 328 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над 22 регионами и акваторией Азовского моря. Массированным воздушным атакам подверглись Ростовская и Белгородская области. В ходе ударов ранения получили 5 жителей Ростовской области, двое госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. ПВО сбивали дроны и ракеты. Также о 4 пострадавших заявил глава Белгородской области Александр Шуваев. Среди них есть сотрудник МЧС. Зафиксированы разрушения и пожары на логистических складах, энергетических объектах. Кроме того, из-за атак ВСУ часть Крыма осталась без электроснабжения, сообщила компания «Крымэнерго». Идут восстановительные работы. Трехдневный траур объявили в Кировской области в памяти погибших в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. Он продлится с 25 по 27 июля. На этот период будут приспущены флаги, приостановлены развлекательные мероприятия и усилены меры безопасности. Также Соколов сообщил, что семьям погибших правительство области выделит по 1,5 миллиона рублей. Будет оказана помощь и пострадавшим. 24 июля ВСУ нанесли ракетные удары по предприятию в Кирове. В результате атаки погибли 6 человек. Еще 26 пострадали. Футболисты московского ЦСКА одержали победу над калининградской «Балтикой» в первом матче нового сезона российской премьер-лиги. Встреча прошла на веб-арене в Москве и завершилась со счетом 2-1. У армейцев точным ударом по воротам соперника отличился Кирилл Глебов. У калининградцев забил Чинонса Офор. Он открыл счет в матче на 35-й секунде и стал автором самого быстрого первого гола сезона в истории РПЛ. Также на 33-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон. Компания SpaceX провела 13-й испытательный запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Старт осуществлялся с космодрома Starbase в Техасе. В план запуска входил вывод спутников Starlink V3, повторное включение одного двигателя Raptor в открытом космосе, а также контролируемый вход верхней ступени в атмосферу, спуск и приводнение. Испытательный полет успешно завершился приводнением в Индийском океане. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Rexton» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети –

вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

души без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без ноготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен, с ним и в нем уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки. Пропавший без вести, я знаю, ты живой.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-007-038-9598. Подробности на сайте fresh.ru.
6: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
7: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
8: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в

0: Компания «Агрэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Вот и пролетела еще одна летняя неделя. Наступил долгожданный вечер, пятница, значит, в эфире снова «Чартова дюжина». И с вами мы, люди, Александр Бон и Яна Лукьянова. Кстати, звание «Людь» Лукьянова получила недавно.
1: А до этого я кто был? Не «Людь»?
0: Полукровка Лукьянова. Всего,
1: а можно узнать просто рецепт моего, так сказать, продвижения
0: очень
1: по карьерной
0: простой,
1: лестнице?
0: Очень простой, красота.
1: А до этого я что была? Значит, это не красота?
0: Потихоньку, пока у одного утвердили, у второго, у третьего, у четвертого. Давайте, начинаем.
1: Сегодня, как обычно, подведем итоги вашего недельного голосования, друзья, и послушаем три новинки.
0: Конечно же, не обойдется и без наших разговоров с музыкантами. Без наших, я бы сказал, легендарных разговоров с музыкантами.
1: Бесед. Сегодня выясним, как группа «Дела поважнее» превратила выход новой песни в настоящую компьютерную игру. Узнаем о планах команды ООО «Марго» и поговорим с Дианой Арбениной о загадочных названиях треков ее нового альбома.
0: На сегодня хватит спойлеров, пора начинать. Кстати, Лукьянова сегодня в очень короткой юбке. Это просто...
1: Это шорты, это, Саш. Да,
0: ну ты вот, Ян...
1: Ну что?
0: Тут даже... Там...
1: Ну ты сказал, что у тебя давление упало, да, надо поднимать. Дна... Я поднимаю, как могу.
0: Дна даже не видно.
1: Нет, дна.
0: Поехали.
2: Премьера недели.
0: Сегодня Гафт и Гребенщик выпустили совместный трек, и мы не могли пройти мимо, естественно, представляем новую песню в нашем хит-параде.
1: И это первый совместный релиз музыкантов за долгие годы знакомства и творческого общения. Песня получила название «Хватит».
0: Как появилась идея коллаборации и каким получился новый трек, узнали из первоисточника.
1: Слово Николаю Яковлеву. Музыкант поделился с нами подробностями релиза.
3: Гребенщик поменял в тексте песни всего одну букву. Зато какую. Было так. Усталые дни смешались в один, но я только боль в твоей груди. Виталик предложил убрать букву «Я». И это очень близко мне в этом мире бесконечного торжества эго, бесконечного «я». Сразу же песня становится как будто не про человека, а про ощущения. И это сильно, это одно из лучших предложений от соавторов за все годы Гафт коллабораций.
2: Премьера недели.
0: Гафт и Гребенщик. Хватит.

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Доказано, что алкоголь и в незначительных дозах способен наносить существенный вред здоровью. В последнее время ставится под сомнение даже полезное воздействие красного сухого вина. В ходе исследований выяснилось, что витамины, аминокислоты, микроэлементы, а также ресвератрол – природное соединение, обладающее антиоксидантным действием – в достаточной концентрации присутствуют и в других продуктах.
4: Для получения пользы совсем не обязательно травить организм алкоголем. Ресвератрол содержится и в винограде и виноградном соке, а также в какао, некоторых ягодах и орехах.
3: В известном научном журнале «Алкоголизм. Клинические и экспериментальные исследования» опубликована статья, в которой говорится, что в целом негативные эффекты, отмеченные в ходе исследований, перевешивали благотворные действия алкоголя и повышали вероятность преждевременной смерти примерно на 20%, причем без поправок на возраст. Авторы статьи пришли к выводу, что стакан вина в день вряд ли продлит жизнь как 18-летнего, так и 85-летнего человека.
4: Позаботьтесь о себе, откажитесь от алкоголя, дайте шанс своему здоровью.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Взлом чарта.
1: На 13-м месте сегодня новинка прошлой недели. Группа «Дела поважнее» уверенно врывается в чартовую дюжину с песней «19» и сразу же занимает 13-е место.
2: А мы уже рассказывали, что удивлять музыканты решили не только новым треком. Вместе с релизом они запустили необычный проект, собственную браузерную игру, вдохновленную атмосферой песни.
1: Вместо привычных тизеров и клипов настоящий мини-раннер, в котором можно сыграть прямо в браузере. Главными героями стали сами участники группы, а действие разворачивается на курортном проспекте. Мы попросили лидера коллектива Никиту Багрова рассказать об игре подробнее.
3: В честь релиза песни нам очень хотелось сделать что-то оригинальное, поэтому мы придумали и разработали собственную компьютерную игрушку. Она очень простая, можно выбрать любого персонажа. Это каждый из нас из 4 участников группы. Он будет бежать по курортному проспекту и, нажимая на пробел или тапая на телефон, можно перепрыгивать через различных отдыхающих, а еще можно собирать всякие бонусы и кушать плов. Вот такая вот получилась забавная игра. Доступна на нашем сайте делаповажнее.ру. Вот. Попробуйте, если у вас будет свободное время.
0: 13-е место.
2: Дела поважнее. 19.

0: На 12-й строчке чартовой дюжины на этой неделе расположилась группа «Жуки» с песней «Необъятная».
1: Этот трек уже успел стать частью концертной программы коллектива, и музыканты активно исполняют его на живых выступлениях. А те, кто хочет почувствовать атмосферу концерта, могут посмотреть видео в социальных сетях группы.
0: Хотя, конечно, есть вариант еще лучше – это отправиться на концерт.
1: Ну а мы пока предлагаем послушать студийную версию песни.
2: 12-е место.
0: «Жуки». Необъятное.

0: 12 место. «Жуки». «Необъятное».
1: На 11-й строчке «Чертова дюжина» сегодня слушаем совместную работу групп «Омарго» и «Рубеж веков» – песню «По тротуарам».
0: Похоже, поклонников «Омарго» в ближайшее время ждет много приятных сюрпризов. В своих социальных сетях артистка поделилась сразу несколькими новостями о будущих релизах.
1: Во-первых, этой осенью вас ждет еще одна совместная работа с группой «Рубеж веков». Судя по всему, первая коллаборация получилась настолько удачной, что музыканты решили продолжить сотрудничество. Такое бывает, когда вот ты прилип к человеку, да?
0: Да.
1: И не отлипаешь.
0: У тебя часто такое бывает, Сань?
2: У меня такое бывало в жизни не раз.
0: Ну, к кому или к чему ты прилипал в последний раз? Ну, давай. С кем тебя соединила судьба, Саш? Не стесняйся.
2: К журналу один раз прилип.
0: Надо подальше его держать от себя, Саш. А во-вторых, совсем скоро выйдет, друзья, новая сольная песня «Омарго». Предлагаем послушать небольшой фрагмент демо-записи будущего трека.

0: Ждем релиз, ну а мы продолжаем наш хит-парад.
1: 11 место.
2: О, Марго, рубеж веков. По тротуарам.

0: На 10-й строчке совместная работа The Hatters и Tritia, песня «Прощай», продолжает уверенно держаться в чартовой дюжине.
1: Вообще, лето для музыкантов выдалось насыщенным. Концерты, фестивали, переезды. Вот, кажется, в таком графике свободного времени почти не остается.
0: Но даже в плотном гастрольном расписании иногда удается переключиться. Мы поинтересовались у лидера Tritia Вячеслава Мартюшова, чем участники группы увлекаются, когда ненадолго откладывают инструменты в сторону.
2: Насчет хобби сложно. Мы вот сейчас только пытаемся как-то учиться и находить для себя новые какие-то занятия. Вот. Но вот я, например, где-то последний год для себя вот открыл, заново открыл Counter-Strike. И мы с ребятами в туре почти каждый день после концерта идем играть. Тоже обсуждаем, интересуемся. Поэтому, наверное, я бы вот это выделил.
3: Десятое место.
1: The Hatters, Tritia, «Прощай».

0: Наша реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026. Свобода выпуска.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ао.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
6: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
12: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Девятую строчку чартовой дюжины занимает Антон Завьялов с песней «Туман».
1: Помимо сольного творчества, музыкант все чаще работает и в театре. Один из его недавних проектов – спектакль «Дон Жуан», где главную роль исполняет Никита Кологривый.
0: Причем Антон Завьялов не просто написал музыку к постановке вместе с коллегами, он играет ее прямо на сцене на протяжении всего спектакля. Мы узнали у артиста, как одно случайное знакомство привело к большому совместному проекту.
2: «Дон Жуан» — это спектакль со звездами отечественного кино Никитой Кологривым и Егором Кинжаметовым. А вообще там много крутых актеров принимает участие. Режиссер спектакля Олег Кузнецов — талантливый и очень терпеливый человек. Если бы вы видели, что творится на репетициях и как стойко и достойно он переносит весь этот творческий бедлам, вы бы меня поняли. Мы с Володей Крыловым, Богданом Солодовниковым и Костей Овчинниковым придумали музыку к этому спектаклю. В течение всего действия мы находимся на сцене и музицируем. Но «Дон Жуан» не первая театральная работа с Никитой в главной роли. До этого я ходил на спектакль «Маяковский. Я сам». Там мы и познакомились. Никита сказал, что слушал «25-17». Я в ответ сказал, что с удовольствием смотрел фильмы с его участием. А спустя время поступило предложение написать музыку к «Дону Жуану». Классное знакомство, классный опыт.
3: Девятое место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

прошло и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Премьера недели.
1: Вторая премьера выпуска и снова совместная работа. Сегодня в чартовой дюжине стартует новый фит от групп Татуин и Джоконда.
2: Песня получила название «На темной стороне» и вышла сегодня на всех цифровых площадках.
1: О том, как появилась идея совместной работы и как создавался трек, рассказал лидер группы Татуин Роман Кузьмин.
3: «На темной стороне» — это песня, которая сложилась как пазл. Бывают такие ситуации, когда синергия от сотрудничества, от взаимодействия нескольких людей дает какой-то абсолютно фантастический взрывной эффект. Это не сложение усилий одного, второго, третьего человека, а это цепная реакция. Это вот ситуация с этой песней как раз. Это хорошая песня с интересной гармонией, с красивой мелодией, и она жила своей жизнью. Но когда свое сердце и руку приложила Елена Минина, вокалистка группы Джоконда, и струнники, классические наши друзья Лиза Ануфриева и Квазар Козлов, и еще девчонки из Питера, то получилось нечто совершенно замечательное и очень красивое.
0: Премьера недели.
2: Татуин и Джоконда «На темной стороне».

0: На восьмой строчке сегодня Хмыров с песней «Вертолет». На этой неделе трек прибавляет одну позицию, и «Вертолет» продолжает набирать высоту.
1: Филипп Хмыров родился и вырос в Санкт-Петербурге. Город занимает особое место в его творчестве. В песнях артиста часто можно услышать названия петербургских улиц – Литейного, бульвара Новаторов и других.
0: И мы решили узнать, какие места в Петербурге музыкант считает самыми любимыми и куда советует заглянуть каждому, кто окажется в северной столице.
2: Сенатская площадь с Медным всадником. Вот недавно снова по ней гулял. Плюс у нас там... рядом место, в котором мы пишем музыку, в том числе. Дворцовая площадь, ну, просто потому что, ну, очень красиво там. С этим нельзя спорить. Вот, и еще и там выйти, может, к Дворцовому мосту. Ну, как бы, вот, Санкт-Петербург прямо там сосредоточен. И бульвар Новаторов, потому что родное место.
1: А ты знаешь, что я бы еще сюда добавила?
0: Добавь, я
1: ботанический
0: прошу тебя.
1: Ботанический сад.
0: Так.
1: Ботанический сад Петра Великого. Потому так. Что в Питере Почему? Совершенно опупительный ботанический сад. Ну, ты приезжаешь туда, и все.
0: Ну, какие там вот растения, которые...
1: Ну, всякие разные там растения. Там деревья какие цветущие.
0: Угу.
1: Мы вот сейчас были с мальчиками с выездной студии в Санкт-Петербурге. Я наконец-то Была. Заехала в ботанический сад. Ну и летний сад я тоже очень люблю. Вообще сады.
0: Твоя тема.
1: Сады – это прекрасно.
0: Ну что ж, добавляем себе в список.
3: Восьмое место.
0: Хмыров. «Вертолет».

0: На седьмом месте чартовой дюжины сегодня оказалась группа «Ума Турман» с песней «Не стой, танцуй».
1: Трек, кстати, активно набирает популярность в социальных сетях, но новая волна интереса к творчеству группы не ограничивается только этим хитом.
0: Песня «Ума Турман» все чаще открывает для себя новое поколение слушателей. Те, кто родился уже после выхода главных хитов коллектива и сегодня заново находят их в интернете.
1: Кстати, в одном из интервью Владимир Крестовский рассказал забавную историю. Однажды после концерта к нему подошла девочка лет 12 и попросила исполнить песню «Кажется». Музыкант удивился, откуда она вообще знает этот трек, ведь он старше ее самой. А девочка ответила: «Вы что, не знаете, что ваши песни вирусятся в соцсетях?» Вот таким вот прям голосом сказала она.
0: Так Владимир Крестовский узнал о популярности Ума Турман среди зумеров. Ну а пока трек «Не стой, танцуй» покоряет не только соцсети, но и радиоэфир. Слушай.
2: Седьмое место.
1: Ума Турман. «Не стой, танцуй».

0: В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские...
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
8: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
9: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэль». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве.

0: Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Мужчина Илья Николаевич Уткин работал в столичном Мосводоканале. Он не был уродлив, хотя проститутки ему и за деньги порой не давали. Он после работы не смел показаться ни в кинотеатре, ни в чьей-то прихожей. Поскольку весь запах полей аэрации впитал он в себя всеми фибрами кожи, поэтому, часто кусая в кровь губы, он просто гулял, не мечтая о чуде. В районе, где возле известного клуба в ночи тусовались мажорные люди. А стройная девушка Котова Нелли в модельном агентстве Vivendis Petroleum была, разумеется, фотомоделью, снимавшейся в клипах у мумия тролля. На кастингах, что ежедневно бывали для всяческих

светом он в яузу бросится. Ночью в апреле она никогда не узнает об этом.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что труд следователей играет ключевую роль в защите государства, общества и граждан, а следствие является фундаментом права и справедливости. Подчеркивается, что это сложный интеллектуальный труд, основанный на юриспруденции, криминалистике, логике и психологии. Первые лица региона заявили, что воронежские органы следствия имеют достойные результаты и репутацию, а их сотрудники проявляют лучшие качества на родной земле и в зоне проведения специальной военной операции. Их компетентность, принципиальность, мужество, готовность работать круглосуточно вызывают глубокое почтение, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав следователям высокого качества работы, крепкого здоровья и семейного счастья. Еще губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников торговли с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что торговля является одной из самых гибких и динамичных отраслей, где внедряются передовые технологии и стандарты обслуживания. Подчеркивается, что в Воронежской области созданы благоприятные условия для развития сферы, которая отвечает высоким результатам. В 2025 году розничный товарооборот превысил 1 триллион рублей, а регион занимает 3-е место в ЦФО и 16-е в стране по этому показателю. Первые лица региона поблагодарили работников торговли за компетентность, любезность и качество товаров. Спасибо за разнообразие и качество предлагаемых товаров. Желаем высоких продаж, выручек и зарплат, самообладания, активности и оптимизма, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава Верхнехабского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнехабский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого 3-5 ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это отличный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Замгубернатор Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Марусе на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
2: Ну что ж, друзья, здравствуйте, Павел Рыжиков, наше радио Воронеж. Вот, наконец-то я дорвался до микрофона, ура! Что хочется сказать, сегодня 25 июля, между прочим, 54-й день лета. Это вообще очень важная дата, вот, я уверен, что многие из вас ее отмечают. Вот, казалось бы, да, вот только началось лето, уже прошло 54 дня, но впереди еще немножко, а потом будет наверняка теплая осень, но об этом мы узнаем чуть позже. Ну а пока много хорошей музыки на нашем радио.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
6: Выходной на наш.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Еще одна знаменательная дата сегодня, которая отмечается. Вот каждую четвертую субботу июля. Вот в России ежегодно отмечается профессиональный праздник День работника торговли. Вот с этим поздравил губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Вот, пожелав людям, естественно, хорошей торговли, сказали, что это вообще самые передовые технологии, стандарты обслуживания у нас внедряются. Да, я вот тоже заметил, стандарты обслуживания действительно внедряются. Вот, и на самом деле спасибо вам, люди, без которых, ну, практически каждый день мы не обходимся, да, все время каждый из нас ходит в магазин, что-то да покупает, вот. Так что эти люди, мне кажется, обладают вообще железной выдержкой, и вообще работники сферы услуг – это потрясающие люди. Вот мне бы их терпение, мне бы их ответственность, и мне бы их вообще вот ту способность приносить людям добро.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: наша реклама.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Наше. А поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Выходной на нашем.

0: Еще одно важное событие, которое на нас сегодня нагрянет, это, конечно же, первая игра Воронежского «Факела». Сегодня «Факел» в домашних условиях принимает «Динамо» Махачкалу, начало встречи 18:30. А до этого вот игроки Воронежского «Факела» показали на новый сезон и матчи чемпионата новую форму. Вот, в общем, презентовали на новый сезон, сделали в нескольких вариантах. Игроки будут выходить на поле в разных футболках, в домашних и выездных матчах чемпионата и Кубка России. Вот, об этом сообщили в пресс-службе «Факела». Домашняя футболка, в общем, напоминает форму, в которой команда играла на стыке тысячелетий, как написали. Ее отличает широко-синяя полоса, которую подали в виде волн Воронежского моря, ретро-крой с отложенным воротником и особый блеск ткани. Вот как красиво и поэтично все это расписывают. Для выездных же матчей это красная окантовка на рукавах, это добрая традиция, отметили в клубе. Вот, а главное, фоновое пламя, сделанное на футболке методом тиснения. Ну, в общем, не знаю, что это будет. Сегодня будет уникальная возможность посмотреть форму как раз-таки для домашних матчей. Ну и еще кубковый комплект. Это прямая реплика дизайна 1998 года. Зигзагообразной геометрии, отложным воротником и разноцветными манжетами. Не знаю, как это все, но, по крайней мере, звучит. Звучит прикольно. Вот еще осталось только посмотреть, как это выглядит. Ну и, конечно, всем болельщикам желаю сегодня нервов, терпения, сил. Все-таки первая игра — это важно. Вот. Ну а там посмотрим, как будет все складываться.
1: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: внимание, 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Однажды я спросил себя, в чем моя сила. На что я действительно способен? Где мое место? В «Агрека» я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агрека. Раскрой свой потенциал.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 63 13. Имеет противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый

0: год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Выходной на наш.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный?

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что труд следователей играет ключевую роль в защите государства, общества и граждан, а следствие является фундаментом права и справедливости. Подчеркивается, что это сложный интеллектуальный труд, основанный на юриспруденции, криминалистике, логике и психологии. Первые лица региона заявили, что воронежские органы следствия имеют достойные результаты и репутацию, а их сотрудники проявляют лучшие качества на родной земле и в зоне проведения специальной военной операции. Их компетентность, принципиальность, мужество, готовность работать круглосуточно вызывают глубокое почтение, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав следователям высокого качества работы, крепкого здоровья и семейного счастья. Еще губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников торговли с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что торговля является одной из самых гибких и динамичных отраслей, где внедряются передовые технологии и стандарты обслуживания. Подчеркивается, что в Воронежской области созданы благоприятные условия для развития сферы, которая отвечает высоким результатам. В 2025 году розничный товарооборот превысил 1 триллион рублей, а регион занимает 3-е место в ЦФО и 16-е в стране по этому показателю. Первые лица региона поблагодарили работников торговли за компетентность, любезность и качество товаров. Спасибо за разнообразие и качество предлагаемых товаров. Желаем высоких продаж, выручек и зарплат, самообладания, активности и оптимизма, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава Верхнехабского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнехабский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого 3-5 ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это отличный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Замгубернатор Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Марусе на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.

0: Реклама на 107FM.
1: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Болезнь легче предупредить, чем лечить. Избыточный вес – один из факторов риска инфаркта, инсульта и диабета. Меры профилактики ожирения просты. Снизьте потребление калорийной пищи. Добавьте в питание овощи и фрукты. Ешьте каши, орехи и злаки. Старайтесь больше двигаться, пейте достаточно воды. Откажитесь от курения и снизьте потребление алкоголя. За помощью в коррекции образа жизни обратитесь в Государственный центр здоровья. Не откладывайте здоровье на потом. Обратитесь, и врач поможет.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473. Выходной на «Наш».

0: наше радио. Это навсегда.
1: Ну и осталось рассказать немножко о погоде, какая нас ожидает в ближайшее время. Вот, в общем, сегодня будет плюс 24, а вообще погода будет колебаться. Слово-то какое классное. В течение недели очень по-разному. До 31 градуса ожидает нас в следующую субботу, но до этого еще надо дожить. А так от 20 до 28 днем. Вот, ну, ночью, понятно, немножко пониже температура, там до 14 градусов. Тепла, хотел сказать мороза, но нет, тепла. Вот, ну, иногда ожидается переменная облачность, только во вторник нас завалит наверняка дождями, ну, зальет. Вот, а так, в принципе, погода, в принципе, комфортная, плюс-минус, то есть, как бы, ну, опять же, таки на любителя, каждому свое. Вот, по мне, так пусть будет лучше вот такая, до 25, 6, 7, 8 и так далее, там подобное. Ну, в общем, каждому свое, друзья. Но я думаю, что это никоим образом не повлияет на хорошее настроение.

0: наша реклама.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Теперь у

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Выходной на наш.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
8: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
8: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.

0: 44-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Выходной на наш.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что труд следователей играет ключевую роль в защите государства, общества и граждан, а следствие является фундаментом права и справедливости. Подчеркивается, что это сложный интеллектуальный труд, основанный на юриспруденции, криминалистике, логике и психологии. Первые лица региона заявили, что воронежские органы следствия имеют достойные результаты и репутацию, а их сотрудники проявляют лучшие качества на родной земле и в зоне проведения специальной военной операции. Их компетентность, принципиальность, мужество, готовность работать круглосуточно вызывают глубокое почтение, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав следователям высокого качества работы, крепкого здоровья и семейного счастья. Еще губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников торговли с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что торговля является одной из самых гибких и динамичных отраслей, где внедряются передовые технологии и стандарты обслуживания. Подчеркивается, что в Воронежской области созданы благоприятные условия для развития сферы, которая отвечает высоким результатам. В 2025 году розничный товарооборот превысил 1 триллион рублей, а регион занимает 3-е место в ЦФО и 16-е в стране по этому показателю. Первые лица региона поблагодарили работников торговли за компетентность, любезность и качество товаров. Спасибо за разнообразие и качество предлагаемых товаров. Желаем высоких продаж, выручек и зарплат, самообладания, активности и оптимизма, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава Верхнеховского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнеховский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого 3-5 ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это отличный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Замгубернатор Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Маруся на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Это были новости недели.
1: Наше радио проверено временем. Наше радио. Музыка поколений. Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
5: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу.

наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
6: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
6: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
6: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Реклама на 107 FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что труд следователей играет ключевую роль в защите государства, общества и граждан, а следствие является фундаментом права и справедливости. Подчеркивается, что это сложный интеллектуальный труд, основанный на юриспруденции, криминалистике, логике и психологии. Первые лица региона заявили, что воронежские органы следствия имеют достойные результаты и репутацию, а их сотрудники проявляют лучшие качества на родной земле и в зоне проведения специальной военной операции. Их компетентность, принципиальность, мужество, готовность работать круглосуточно вызывают глубокое почтение, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав следователям высокого качества работы, крепкого здоровья и семейного счастья. Еще губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников торговли с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что торговля является одной из самых гибких и динамичных отраслей, где внедряются передовые технологии и стандарты обслуживания. Подчеркивается, что в Воронежской области созданы благоприятные условия для развития сферы, которая отвечает высоким результатам. В 2025 году розничный товарооборот превысил 1 триллион рублей, а регион занимает 3-е место в ЦФО и 16-е в стране по этому показателю. Первые лица региона поблагодарили работников торговли за компетентность, любезность и качество товаров. Спасибо за разнообразие и качество предлагаемых товаров. Желаем высоких продаж, выручек и зарплат, самообладания, активности и оптимизма, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава Верхнеховского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнеховский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого 3-5 ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это отличный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Замгубернатор Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Маруси на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Это были новости недели.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркет.

0: Московской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. Агроэко гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Полезные для здоровья привычки проще всего формируются в детстве. Одна из самых важных – регулярные занятия физкультурой. Родители на личном примере могут показать ребенку преимущества здорового образа жизни. С чего начинать и какие виды физической активности подойдут для всей семьи?
3: Самые доступные – это бег и ходьба. Регулярные занятия на свежем воздухе активизируют обмен веществ, насыщают организм кислородом, укрепляют иммунитет и улучшают работу мозга.
2: Если позволяет возраст детей, специалисты также рекомендуют велосипедные прогулки, катание на роликах, лыжах, коньках, в зависимости от времени года. Не стоит забывать о бадминтоне и возможных играх с мячом. Эти занятия не только укрепляют физически, но и развивают координацию.
3: Чтобы физическая активность приносила пользу, лучше проконсультироваться с педиатром. Он поможет правильно оценить возрастные и физические возможности ребенка, и вы сможете подобрать занятия, оптимальные для вашей семьи.
2: Спорт укрепляет физически и создает атмосферу взаимопонимания в семье. Находите время для активного отдыха. Это весело, интересно и полезно.
4: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь.

густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: 255? 45? 55!
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Если ты меня ждешь, моя любовь.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: Плюс нему на суточно ру. 6+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: И тянутся города, и я в каждом из них бывал нас.
0: Внимание! 8.

0: большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
1: Группа «Чайф» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363.
4: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем. Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что труд следователей играет ключевую роль в защите государства, общества и граждан, а следствие является фундаментом права и справедливости. Подчеркивается, что это сложный интеллектуальный труд, основанный на юриспруденции, криминалистике, логике и психологии. Первые лица региона заявили, что воронежские органы следствия имеют достойные результаты и репутацию, а их сотрудники проявляют лучшие качества на родной земле и в зоне проведения специальной военной операции. Их компетентность, принципиальность, мужество, готовность работать круглосуточно вызывают глубокое почтение, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов, пожелав следователям высокого качества работы, крепкого здоровья и семейного счастья. Еще губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников торговли с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что торговля является одной из самых гибких и динамичных отраслей, где внедряются передовые технологии и стандарты обслуживания. Подчеркивается, что в Воронежской области созданы благоприятные условия для развития сферы, которая отвечает высоким результатам. В 2025 году розничный товарооборот превысил 1 триллион рублей, а регион занимает 3-е место в ЦФО и 16-е в стране по этому показателю. Первые лица региона поблагодарили работников торговли за компетентность, любезность и качество товаров. Спасибо за разнообразие и качество предлагаемых товаров. Желаем высоких продаж, выручек и зарплат, самообладания, активности и оптимизма, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева глава Верхнехабского района Сергей Василенко доложил о вовлеченности бизнеса в социально-экономическое развитие территории. Ключевую роль играют крупные предприятия, в том числе Верхнехабский агрохолдинг, который создает рабочие места и реализует социальные инициативы. За 10 лет построено 6 многоквартирных домов для 51 молодой семьи. Компания доплачивает 12 тысяч рублей на каждого 3-5 ребенка сотрудников. Участвует в программе 50 на 50, помогает СВО. Губернатор отметил, это отличный пример, у нас таких много, но не все этим занимаются. Просьба проявлять настойчивость, чтобы крупные агрохолдинги включались в решение социальных вопросов. Замгубернатор Дмитрий Маслов посетил Новоусманский район, где осмотрел новый бронзовый памятник Марусе на Аллее Героев. Монумент открыт в честь медицинских сестер, служивших в годы Великой Отечественной войны. Дмитрий Маслов отметил, новый памятник – хорошая инициатива. В районе располагались 22 госпиталя, сюда эвакуировали защитников Воронежа. Образ медсестры Маруси – емкий и глубокий. Это дань уважения мужеству медсестер, врачей, спасающих бойцов в зоне СВО. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле номер 415 и памятнику. Это были новости недели.
0: Наше радио проверено временем. Наше радио. Музыка поколений. Наше радио сделано в России.
2: И наше радио. Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Чао, бомбина, сори. Для меня теперь любовь — это только горе. Две кости и белый череп — вот моя эмблема.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

для чего человек, я спросил своего визави. Стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа.

0: 66-201, код города 47363.
1: Большую часть жизни человек проводит на работе, выполняя однообразные действия. И чем бы вы ни занимались, работали в офисе за компьютером или испытывали значительные физические нагрузки, со временем особенности профессии сказываются на здоровье.
2: Независимо от того, где вы работаете, специалисты советуют делать короткие перерывы, чтобы немного размяться, пройтись или сделать несколько простых упражнений.
1: Конечно, важно пить достаточное количество воды. Это около 30 мл на 1 кг веса. И обратить внимание на питание. Если не получается полноценно пообедать, перекусывайте кисломолочными продуктами, фруктами и орешками.
2: Если вы проводите большую часть дня за компьютером, старайтесь давать отдых глазам. Для этого тоже есть специальная гимнастика. Кроме этого, тем, кто работает в закрытом помещении, советуют устраивать проветривание, давать приток свежего воздуха, насыщенного кислородом.
1: Очень важен и психологический климат в коллективе. Постарайтесь наладить позитивные отношения с коллегами. Эмоции тоже влияют на состояние нашего здоровья и качество жизни. Сохраняйте позитивный настрой и будьте здоровы!
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Вот бы улететь...

Идет непростившийся, без поклажи гламурной недальней. А больной космонавт, приземлившийся, привыкает к условностям заново.

наше радио. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

тебе очень рад. Привет, дорогой, здравствуй. Раз мы все собрались на земле здесь, значит, все началось классно. Пленки на съемку у нас немного, всего на рубль. Режиссеры группа давно на местах.

Постарайся не сбиться с пути и найти тех, с кем хочешь жить. А вообще можно просто играть, здесь всегда кто во что гораст. Научи.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-00-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. Чайф. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
8: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
9: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
10: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8-800-333-47-00.
11: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
12: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасады.

0: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компаний,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Когда-то ты жила рядом со мной, и я был вхож в твой дом.

я посижу рядом с вами, я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: kp.ru и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио сделано в России.
1: Операции средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фанатека на нашем радио.
2: Привет! Завершился чемпионат мира по футболу. Всех, кто болел за Испанию, как я, с победой. Теперь действительно можно спать спокойно. Месси, безусловно, великий. Еще более великим его могло сделать желание вовремя отступить и дать своей сборной, самой крутой по эмоциям сборной последних 10 лет, дать шанс без тебя, когда ты явно обуза. Не произошло. Поэтому поделом, конечно. Так, футболисты в отпуске, перед новым сезоном, скоро и мы туда, но пока еще нет. Даже на август задержимся, только было бы что играть, были бы новинки. Сегодня есть, сегодня будет одна, которую мы уже переносили 3 раза. Полная херь с ней творилась, но наконец-то произошло. Давайте уже к ним. Андрей Куренков, наше радио «Йод».
1: Слушайте «Фанатеку» и вы узнаете.
3: Можно ли прочесть нотацию про себя? Травят ли анекдоты дихлофосом и что клюют носом?
1: «Фанатека» на нашем радио.
2: Группа ДДТ выпустила новую песню «Херь», которую уже исполняли на своих концертах, конечно же. И уж коли она шуточная, то вопрос по релизу только один. «Херь» — это существительное или глагол? Хотя в клипе вполне себе есть ответ. Это не то и не другое, то есть, конечно, существительное, но производное от другого существительного, короче, ребус. Решайте. А вот Алена Романова, бэк-вокалистка ДДТ, между тем, на днях победила в полумарафоне «Сергиевым путем», который проходил в Сергиевом посаде вдоль стен Троицы Сергиевой лавры. 21,5 километр при температуре плюс 29 градусов в тени. Это епитимия какая-то. Знаете, бывает крестный ход, а это крестный бег. Полумарафон.
4: Группа ДДТ часто берет новую песню и пробует ее на зале, ту или иную аранжировку. Потому что только живое исполнение песни, на мой взгляд, чаще всего дает тебе понимание, какой она должна быть. То есть получается этот диалог. Слушается ли она? Ты как бы ее слышишь вот этими другими ушами, которые расположены в зале уже.
2: ДДТ. Херь.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Удивительная штука произошла за эту неделю. Два артиста выпустили каверы на одну и ту же песню. Тоже является частью вселенной, она же бледный бармен группы «Рондо». Или для кого-то группы «Иванушки Интернешнл». Но в это поверить сложнее. Неделю назад это сделал артист «Золото». Его версия стала саундтреком картины «Смешарики сквозь вселенные». И если вы сейчас представили себе классический мультфильм, то это не совсем так. Это именно художественный фильм, где все знакомые герои получат человеческие воплощения и сыграют кавер-версию советского фильма «Отроки во вселенной». Смешарики выросли. Конечно же, для такой работы пришлось поменять текст, потому что... Ну какой же бледный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный и все остальное в детском фильме? Пришлось спасать, не проблема.

же еще у нас является частью Вселенной? По странному совпадению, это другой специалист по саундтрекам – Сироткин. Тут все по классике. Текст Александра Шаганова не трогали, музыку Игоря Матвиенко заметно поправили. Песня превратилась в мягкий, мечтательный инди с футуристичными, мерцающими синтезаторами и легковесными воздушными реверберациями. Хоть сейчас в любой космический фильм и даже в те же смешарики. Да, тут еще в соавторах аранжировки гитарист Сироткина Максим Макарычев, он же наверняка Макарыч, почти смешарик. Кстати, для поклонников группы Casual и Алексея Яшина лично. Если я правильно помню, то барабанщик группы Casual сейчас Николай Сафонов. В советское время Николаю довелось послужить в армейском военном оркестре, нашем, но на территории ГДР. Там он познакомился с Александром Ивановым, с которым через несколько лет встретился в группе «Ронда». Но до этого, сразу после армии, Николай потрудился в коллективе «Здравствуй, песня», где познакомился с Сергеем Мазаевым и Игорем Матвиенко. Это важно. И вот когда в конце 80-х группа «Ронда» стала менять свой репертуар, пыталась убежать от треков типа «Ванька, встанька», возник вопрос новых песен. И Николай Сафонов по старой дружбе обратился к Игорю Матвиенко. И тот подарил им только-только придуманного бледного бармена. Вот такая вот история. И странно, что Casual еще не сделали кавер или дуэт с Александром Ивановым на этот трек. Сироткин тоже является частью Вселенной.

0: У нас есть чего вспомнить, и у нас все хорошее, то, что у нас было.
1: Наше радио сделано в России.
2: «Остановите землю, я сойду» – в меру известный британский мюзикл 60-х годов. Название создатели тиснули с неизвестного граффити на улицах. С тех пор его где только не использовали. В поговорках, в кино, в журналах и, конечно же, в музыке. Самый свежий пример – новый трек Коли Гафта и Виталия Гребенщика «Хватит». По этому поводу ребята сегодня у нас в студии, сами все расскажут. Привет!
3: Привет!
2: Ну, рассказывайте, все важное про новинку. Кто начнет?
3: Давай ты.
4: Лучше ты.
3: Нет, ты.
4: Нет, ты.
3: Ты.
4: Ты.
3: Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты.
2: Так, хватит, пацаны.
4: Господин ведущий, отвечает Виталий Гребенщиков.
3: За много-много лет дружбы с Колей и группой ГАЗ мы уже на самом деле делали какие-то попытки, но я почти все время отказываюсь от фитов, потому что мне прям надо, чтобы сильно совпадало. А это случается раз в несколько лет всего лишь. А сделать что-то все равно с парнями хотелось. Я предложил весной, говорю, Коля, скинь просто все вообще, что в работе на будущее есть, все демки. Сел их подряд, слушал-слушал, и ухо зацепилось за «Хватит». И потом я взял просто гитару, выписал текст и тут же попробовал спеть ее под гитару. И, собственно, оно и вышло как спеть как свою, а это как раз хороший критерий о том, что можно делать. И, кстати, родилась тут же идея о том, что не хочется участвовать в песне, как там голос второго куплета или просто где-то бэки в каком-то куске. В общем, было бы классно сделать что-то прям совместное на протяжении всей композиции. Я, по-моему, кстати, так и есть, довольно нагло сразу и сказал, давай я просто куплеты начну, и вообще будет мой голос сначала. И получилось в итоге здорово, на мой взгляд, вот этот перепад, что мои такие ровные монотонные куплеты, и Коля там где-то сзади на бэке, и мы меняемся в припевах. Я планирую эту песню даже под акустическую гитару попробовать еще сделать.
2: Коля, у меня такое ощущение, что у тебя спиздили трек. Он ведь вроде твой полностью.
4: Со старта музыкальной карьеры мне больше нравилось работать с людьми, а не в одного. Может быть, дело в музыкальном воспитании. После «Арии» моими кумирами стали «Анкл» и «Massive Attack», которые подбирали особенный голос под каждую песню. Для меня это еще эксперимент с эго. Я знаю, что люди рядом со мной могут спеть лучше меня, могут написать текст лучше меня, написать музыку лучше меня. И хватит очень об этом. Ну, сами посмотрите. Текст куплетов из 2012-го. Это воспоминания о нашем ударнике Максе, который умер во сне. По большей части его написал Серафим Синотов, мой первый соавтор по ГАФТ. От меня там только пара строчек. «Лицо за стеклом», «Потерянный лик». А припев — это такой «Удар» из 2026-го. Одна дражайшая моя подруга написала у себя в закрытом канале, как «Устала от релизов друзей», каждую пятницу. Меня это сильно расстроило, но я не люблю долго расстраиваться. Лучше написать хорошие строчки и сделать проблему шире моей боли. Чаще всего в ГАФТ аранжировку пишет Ваня Хохлов, а вот «Хватит» больше моих музыкальных решений. Может быть, поэтому мне интересно было дать место другому рассказчику в куплетах.
2: Ребят, когда я показываю пальцами круг вот так в воздухе, это значит «Хватит». Надо закругляться. Эфир не резиновый. Всего не расскажешь.
3: А про партию акустики?
2: «Хватит».
4: А про бас?
2: Хватит.
4: А про синты?
3: Про одно изменение в тексте.
4: А про клип?
3: А анекдот, Коля, хочешь рассказать?
4: А хочешь стихи почитаю?
5: Какой заяц? Какой орел? Какая блоха? Да хватит!
2: ГАФТ и Гребенщик. Хватит.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Дальше у нас артист, который вполне мог разбавить выше дуэт парней. Такое часто бывает, но не в этот раз. Новый альбом Екатерины Яшниковой мог не случиться вовсе. Его песни писались не в один период, не в одном состоянии и даже не в одной жизни. Одни появились 6 лет назад, другие совсем недавно, после событий, которые, по словам самой артистки, буквально разделили ее жизнь на «до» и «после». А что для музыканта лучшая терапия? Музыка. Поэтому всю эмоциональную хронику последних лет решили оформить в почти документальный альбом. А уж коли он вырос из переживаний вины, стыда, разочарований и боли, связанных с отношениями, как реальными, так и гипотетическими, то и название ему дали «Чрезмерное употребление вины вредит вашему здоровью». Самая личная пластинка Яшниковой.

0: любовь, нет, все гораздо проще.
1: В альбом вошли 11 треков, среди которых два дуэта. С Егором Ефремовым из группы «Два Егора» и Антоном Макаровым из «Диктофона». Изначально совместных работ должно было быть больше, но не сошлись по графикам. А еще одна песня, задуманная как финальная точка альбома, выйдет позже отдельным синглом. Во как. Над треками трудились целых 5 аранжировщиков, но я бы, наверное, как минимум одного заменил на хорошего продюсера, который умеет выстраивать треки на пластинке в нужном порядке. Я к середине уже почти сдался и хотел отложить альбом, но во второй его половине обнаружился кое-какой родийный материал. Да, я понимаю, что диск концептуальный, две части, акустика, а потом мясо, но когда я это слушал первый раз, я же этого не знал. И мне кажется, это сыграет в итоге в минус. Хотя сейчас как? Главное, чтобы нужный трек залайкали. И он залетел в рекомендации. Это сделают фанаты. Так, а раз для записи нескольких номеров Катя специально моталась в Питер, то давайте запустим в эти рекомендации соответствующую песню. Екатерина Яшникова, «По ребрике».

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио. Пепел.
1: В те далекие времена моего детства, как говорится в гениальном фильме Гарика Сукачева «Кризис среднего возраста», знакомство с миром сериалов происходило через «Рабыню Изауру» и «Богатые тоже плачут». Во втором была какая-то мерзотная тетка по имени Рамона. Поэтому все ромки во дворе становились Рамонами. И все кривые училки в школе, конечно же, тоже. И каждый раз, когда я вижу релиз артиста Рамона, я всегда думаю, откуда прозвище. А она не рассказывает. После почти годовалого перерыва Рамона возвращается с новым релизом, в котором неожиданно меняет фокус и звук. С гитарного инди в сторону мрачного и обволакивающего синти-попа. Не совсем наша тема, но дадим шанс. По словам артистки, песня «Это все ты виноват» появилась в период больших перемен и открывает новую большую главу в ее творчестве.
2: До песни «Это все ты виноват» мне казалось, что я все время пыталась понять кого-то другого. Почему люди уходят, почему остаются, почему делают больно, почему я так отчаянно цепляюсь за чувства, даже когда они меня разрушают. Новая песня стала первым моментом, когда мне захотелось перестать искать ответы снаружи и попробовать разобраться в себе. «Это все ты виноват» начинается как история эмоциональной зависимости, но уже в этапе, когда осознаешь, что это было на самом деле. Окончается освобождением и полетом, как будто стоишь у края скалы, а потом все-таки решаешься прыгнуть. И вдруг понимаешь, что летишь. Это история о том, как перестать искать опору в других, а наконец найти ее в себе. Это крайне важная для меня работа, потому что, кажется, именно с этой песни я начала слышать свой собственный голос.
1: Из технических подробностей релиза упомянутые выше перемены произошли не только в жизни, но и в музыке. Впервые Рамона писала аранжировку песни сама. И впервые получилась песня, где ни одна часть не повторяется. И что здесь главное, можно решить самому, в зависимости от того, на каком этапе пути вы сейчас находитесь. Итог. Меньше всего после всей этой информации я ожидал услышать синти-поп. Но это так. Рамона, это все ты виноват.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Джукбокс». Мои хорошие знакомые по прошлой жизни. Привет тебе, Валера Марьянов. По-моему, ни разу не была гостем нашей программы. Надо будет исправить. Начнем издалека. Владимир Иванов. Участник «Джукбокса», которого кто-то, может, знает по песенным шоу на больших телеканалах, а кто-то, может быть, путает с актером и КВНщиком Ваней Пышненко. Так вот, Володя выпускает сольный трек «Только лето». У него есть свой проект, имя ему «Хиппо». Я знал, что парням тесно в своей капельной форме, и они жаждут большего. В «Хиппо» Владимир выступает как автор, исполнитель и аранжировщик собственного авторского материала. Хотя в «Джукбоксе» тоже же есть аранжировки, наверное, но здесь они прям инструментальные. Полнейшее альтер-эго. И, похоже, там его так прет, что... А давай сам, Володя.
2: Вообще, лето — это прекрасная пора для экспериментов. Летом я завел собаку, летом я начал заниматься серфингом, а также именно летом я поставил над собой эксперимент и начал писать по две коротких песни в неделю и выкладывать их в соцсети. Дело было так. Рано утром я шел на серфинг, по пути домой придумывал куплет-припев и в этот же день дома записывал у себя на студии, а на следующий день выкладывал. Когда к сентябрю-октябрю их накопилось около 60, я решил переслушать все то, что получилось, и понял, что там есть не только странный поток сознания, но и то, что хочется подпевать. И тогда я начал дописывать кусочки, которые мне нравились больше всего, и потихоньку их выпускать в виде полноценных песен. И назвал этот проект «Хиппо».
1: Большой, прям огромный респект, что 60 треков прошли модерацию и стали несколькими полноценными песнями. Потому что в современных реалиях нахождение в инфополе, дропах и активностях многие артисты просто валят и валят все, что написалось за 2 минуты. Вдруг завирусится. Володя не такой. И к созданию звука подходит очень здорово. Даже к простому сообщению для радио. Где-то с юмором, где-то с тонкой лирикой, симпатичная строчка в пресс-релизе. И вот за юмор хочется зацепиться. Володя, нужна веселая гастрольная история.
2: Были у нас такие гастроли. 17 концертов на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Это было большое шоу, посвященное чемпионату мира по водным видам спорта, с огромным количеством привлеченных артистов, оркестр, хор, балет, воздушные акробаты, лазерное световое оформление. Грандиозно, с размахом, ничуть не уступающее по масштабу олимпийским церемониям. Последний концерт приходился как раз на 2 августа, и мы с парнями из «Джукбокс» прикрепили себе на спины огромные буквы «За ВДВ». Об этом знали только мы, и когда настала наша очередь выходить на сцену к микрофонам, оркестр и хор, единственные, кто мог видеть наши спины, продолжали играть, но уже сильно давясь от смеха. И я думаю, что тяжелее всего пришлось, конечно, хору и духовым, потому что там либо смеяться, либо играть и петь. Вот, как-то так.
1: Слушай, боюсь ошибиться, и, возможно, вам, пацанам, будет обидно, но это такая марьяновская история в его духе. Напомню, Валера Марьянов был много лет радиоведущим на очень хорошем радио 101. В эпоху до появления нашего радио, конечно. И вот это вполне в его стиле и в их стиле. Спасибо, ребята, к песне.
2: В наше время высоких скоростей этой песней я призываю всех слушателей притормозить, приглядеться ко всем мелочам, которые нам дарит это короткое лето, и прочувствовать всеми чакрами все, что оно нам дарит. Говоря простым языком, расслабьтесь и получите удовольствие. У нас есть только лето.
1: Хиппо. Только лето.

всем под звездами. Панорама города на рассвете. Он спит и дышит еле-еле холодом, а мы играем в него словно дети. Под одним солнцем, под одним небом.

0: наше радио.
1: Именно здесь жизнь.
0: Наша жизнь.
2: «Фонотека» идет в эфире, между прочим, уже четвертый год. И любопытнее всего мне в этом контексте следить за рубрикой «Детский сад». Многие, кого мы представляли еще юнцами в самом начале, за это время подросли. Кто-то пропал, кто-то вырос и изменился, а кто-то так и остался тем же ребенком. Помню, в каких-то первых выпусках у нас был поп-рэп-хулиган Фрик Пати. Эдуард Крайний, почти Эдуард Суровый, из Могилева, перебравшийся в Питер. Но от рэпа он тогда двигался в поп-рок, и мне было очень любопытно, от чего он отталкивался. Связывало ли его хоть что-то с нашим радио?
3: Я не думаю, что меня что-то особо связывает с нашим радио, так как я совершенно из другого инфополя и все детство слушал рэп, Касту, Гуфа и прочих исполнителей. В подростковом возрасте уже, когда я в колледже учился, я прогуливал пары под песни Земфиры, Сплин немного слушал. В общем-то и все.
2: Земфира признана иноагентом на территории Российской Федерации, как и некоторые члены группы Каста, ну, то есть какой-то след рока где-то на подкорках все же есть. Не может не быть. Но отдельный мой фан – это то, как Эдик рассказывал истории. В них столько энергии, открытости, радости, честности и непосредственности, что она может быть практически никакой, сама история, но подкупает вот этой вот детской манерой изложения.
3: Пару лет назад я жил бесплатно в отеле в центре Питера. Получилось так, что мои друзья устроились туда работать и выделили мне номер. Чуть позже отель временно закрыли, и мы решили не терять зря это время. Начали постоянно там тусовки устраивать. Каждый день, как в кино, какие-то новые люди появлялись, бесконечно пьяный угар. Ой! И однажды мы решили сделать там закрытый концерт. Начальство было в отъезде и в целом туда достаточно редко являлось. Решили действовать. Нужно было нигде не спалиться, и все было достаточно секретно. Адрес писали каждому в личку отдельно, нигде его не указывали. В итоге все прошло достаточно хорошо. Ничего не сломали, ничего не разбили, все были счастливые, радостные, покричали песни, со всеми пофоткались. Но на кураже мы совершили очень большую ошибку. Мы решили после концерта, так сказать, продолжить банкет. Оставили какое-то количество людей. Какая-то рандомная девушка в очень пьяном состоянии пыталась играть на барабанах. Кто-то орал какие-то фристайлы в микрофон. Как обычно, на любой тусе в каждом углу там что-то происходит. И в целом какой-то шум и гам. И в один момент, когда ничего не предвещает беды, приходит сообщение, что начальник в пути и скоро приедет в отель. Мы все очень пьяные, начинаем паниковать. Отправляем лишних людей домой. И мы все начинаем активно устранять следы проведенного концерта. Первым делом пришлось прятать аппаратуру. Начали заносить колонки на третий этаж в какой-то номер. Туда же барабаны прятать, микрофонные стойки, вообще все-все-все, что было. Я смотрю, какая-то девчонка тем временем моет пол, причем по собственному желанию, просто решила помочь. Вроде бы все кое-как убрали, выгнали лишних людей, все нормально, ничего не видно, все как и было. И что вы думаете? В итоге никто из начальства не приехал в тот день. Вот было так обидно, просто! Как же я обломался! Мне очень хотелось дальше веселиться. Было такое состояние, когда хочется брать максимум. Мораль истории такова. Нужно уметь вовремя остановиться, чтобы не пришлось потом, будучи пьяным, тащить на горбу акустическую систему на третий этаж и прятать ее там.
2: Настоящая фрик-пати вышла. Как же это знакомо все. На уровне возвращения родителей, которые передумали возвращаться, а вы уже все закончили раньше времени и сделали уборку. За время отсутствия в орбите нашего внимания Фрик Пати подрос как музыкант, с рэпом завязал вообще, по-моему, и пошел куда-то в сторону панка. Если не в музыке, то в текстах. Если не вообще, то в новом треке. И в лучших традициях жанра Эдик заставил меня, конечно, попотеть над созданием цензурной версии его нового трека «Кино». Да, я не прохожу мимо песен с таким названием и с такой темой. Фрик Пати. «Кино».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Где-то тут должен был прозвучать новый трек группы «Инфекция», но заявленная активность куда-то исчезла. Пост с обещаниями пропал, и еженедельного трека нет. Что-то там у Найка случилось, ждем, но хотелось бы сейчас все же, а не к 45-летию группы. Фильм про группу «Кис-Кис» вышел сегодня где-то на платформах, в интернетах. Можно ознакомиться и посмотреть. Жаль, не прислали и не сделали под него новую песню. Квартет И начал съемки своего нового фильма «Мой немолодой человек». Узнаем, о чем говорят немолодые мужчины пожилого возраста и как они любят. В общем, все эти три новости у нас в финале объединит группа «Родопи», которая к ним никакого отношения не имеет, но они девочки и мальчики, они поп-панки и их новый трек про любовь. На этом все. Вы слушали программу «Марафон 15». Никому сегодня не спасибо. Все сам, один без ансамбля. Андрей Куренков, имя этому герою. Пойду смотреть «Одиссею» в кино, чего и вам желаю, а через неделю хорошей музыки должно быть много. Пока. «Родопи, я твоя любовь».

0: «Фанатека» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Родина.
1: Это моя Родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
5: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217003839598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. Агроэко гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333
7: 4700. 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это в эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
0: Наше радио. Так звучит наше

эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

Девочки красивые, Петровны да Васильны в окошко мне летят. И так меня хотят, что чуть не плачут. Они такие бодрые, такие крутобедрые, шуршат вокруг меня.

шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. Ты средство массовой информации. Наше радио. Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.